подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 12+.
1: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Никаких может быть, только стопроцентное попадание. Хит-парад «Супербелорусы» врывается в ваши динамики. Мы собрали все самое горячее, что родилось в студиях Минска и за его пределами. Это не просто чарт, это пульс нашей музыки. Первые три трека уже на низком старте, чтобы зарядить вас до мурашек. Поехали!
0: «Супербелорусы». Удар первый.
1: Хватит смотреть на чужую жизнь через экран. Пора писать свой собственный сценарий. В эфире трек для тех, кто сам выбирает роль и не боится крутых поворотов сюжета. Это ваш личный саундтрек к жизни, где вы главный герой, а каждый день новая серия со счастливым финалом. Товстик. Сериал.

Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

0: Удар третий.
1: Хватит тянуть багаж из прошлых драм. Обнуляем все привязанности и выходим в прямой эфир собственной жизни. Прямо сейчас в нашем чарте звучит манифест сильных и независимых. Это идеальный саундтрек для тех, кто решил расставить точки над «и». Слушаем и меняем правила игры. Даная. Не любовь.
2: В том,

0: супербелорусы. Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик.

Главный романтик страны, чей голос заставляет сердца биться чаще, записал новую историю о любви, весне и тех самых тюльпанах, которые говорят громче слов. Идеальный саундтрек для тех, кто готов утонуть в нежности и искренности. Никита Белько. Понарошку.

отношения – это всегда поиск резонанса. И эти двое его нашли. Врываемся в плейлисты с невероятным дуэтом. В ваших наушниках и в ваших сердцах. Цой, Анна Трубецкая. Радио.

0: это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Мы нашли способ навести идеальный порядок в мыслях и чувствах. Никакой магии, только честная музыка от самой красивой пары супербелорусов. Ловите трек, который станет вашим личным талисманом на эту весну. Тео, Ольга Рыжикова, «Фэншуй».

0: вкусы.
1: Говорят, что мечта – это суперсила, которую нельзя отнять. Сегодня вашей точкой опоры станет трек, способный защитить от любого внешнего шума. Настраиваемся на чистоту искренности. Настя Шапочкина.

0: Белорусы.
1: В эфире «Супер Белорусов» невероятно красивый и мелодичный тандем. Это та самая музыка, под которую хочется просто закрыть глаза и отпустить все лишнее. Кстати, если хотите узнать, как создавался этот фит и о чем еще откровенничали артисты, бегом на наш YouTube-канал «Минская волна» в программу «Живой звук». Стас Ярушин, Настя Кравченко. Выдыхай.

0: Вирусы.
1: Этот певец открывает портал в настоящую тропическую ночь. Его хит – это концентрированное лето, обжигающий ритм и драйв, который не оставит шанса усидеть на месте. Готовы к самому горячему треку часа? Шир, сеньорита.

0: Вкусы.
1: Мы на МВ Радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
0: Супер белорусы.
1: Внимание! Уровень эндорфина в крови сейчас зашкаливает. Это тот самый трек, который выключает стеснение и включает инстинкт танцпола. Если вы ждали знака, чтобы сорваться в отрыв, это он. Энергетика на разрыв, ритм без тормозов. Просто подчиняемся голосу и прибавляем звук. Ева Хартс. Устоять невозможно.

0: Вкусы.
1: Есть музыка, которая не звучит фоном, она перемещает в пространстве. Следующий хит – ваш билет из офиса или пробки на бескрайний морской берег. Включил, и вот ты уже чувствуешь соленый бриз, а в голове лишь шум волн и полная гармония. Погружаемся с головой. Дима Роуз. Море.

0: приготовьтесь, сейчас будут 3 100% хита подряд. Никаких пауз, только пульс родной музыки, от которой хочется прибавить громкость до отказа.
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Чей чай? Ностальжи.

0: Музыкальный маршрут «Супер Беларусы» подошел к концу. Но ваши плейлисты теперь официально перезагружены. Оставляем вас наедине с лучшими релизами и напоминаем, ваш голос на сайте mvolna.by может поднять любимого артиста на вершину. С вами была Вика Красовская. Пусть каждый ваш момент звучит как хит.
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Беларусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и насколько стали важны нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Казахстана с днем рождения. Глава нашей страны уверен, что под руководством Касым-Жомарта-Токаева связи официальных Минской и Астаны укрепляются. Александр Лукашенко также отметил высокий вклад политика в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечении стабильности в регионе. Президент Беларуси пожелал коллеге здоровья, счастья и успехов в работе. Милиция Беларуси получила свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники смогли обмануть около 35 человек. Правоохранители призывают Беларусь сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила около 550 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Известно, что почти четверть дронов нейтрализовали в небе Московской области. Согласно последней информации, в результате ударов по региону погибли 3 человека, еще 5 пострадали. Обломки одного из дронов упали на территории аэропорта Шереметьево. Тем не менее, воздушная гавань не получила повреждений и продолжает работать. На местах инцидентов действуют экстренные службы. К новостям регионов. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в Несвежском районе. В общей сложности огонь объял площадь в 250 квадратных метров. На месте инцидента работали 6 единиц техники. Специалисты успешно ликвидировали пламя, пострадавших нет. Эксперты выясняют причины возникновения пожара. И в завершение выпуска. Мальта первой в мире даст своему населению бесплатный доступ к расширенной версии бота ChatGPT. Соответствующую договоренность заключили разработчик нейросети и правительство европейской страны. Речь идет о варианте системы под обозначением «плюс». Обычно ее использование обходится примерно в 20 евро в месяц. Около 500 тысяч жителей островного государства должны получить подписку до конца мая на неопределенный срок. Власти Мальты считают, что такое решение позволит развивать у людей необходимые для жизни навыки в цифровой эпохе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: НВ Радио.
1: You know what?

0: When I spent the summer on you. Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем в Минской области от 15 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и что может появиться в Америке.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Норвегии с Днем Конституции этой страны. Александр Лукашенко уверен, что экономические связи между двумя государствами имеют большой потенциал, несмотря на введенные санкции. Политик подчеркнул, что официальный Минск готов вести диалог с Осло в различных направлениях. Президент считает, что такой шаг приведет к росту благосостояния жителей обеих стран. Александр Лукашенко пожелал норвежцам мира, солидарности и процветания. Правительство Беларуси намерено усиливать национальную систему кибербезопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит обновленный перечень тех структур, что должны реагировать на угрозу отечественным цифровым системам. Также правовой акт описывает, у каких лиц госорганизации могут заказывать услуги по защите своих программных комплексов.
0: Новостям в мире.
1: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку. Об этом пишет британское издание Daily Mail. По информации журналистов, глава правительства считает политическую ситуацию в Соединенном Королевстве все более нестабильной. Руководитель полагает, что его уход с должности может улучшить положение дел на какое-то время. Однако премьер-министр планирует объявить об отставке при ряде условий. О чем именно может идти речь, пока неизвестно. Компания «Белавия» отменила ближайшие полеты в московский аэропорт Шереметьево. Пока что решение коснулось трех рейсов. Национальный перевозчик просит пассажиров следить за актуальной информацией на своем сайте. Напомню, сегодня ночью в небе над Московской областью сбили около 120 беспилотников. Обломки одного из них упали на территории Шереметьево. Согласно последней информации, воздушная гавань не получила повреждений. И в завершение выпуска. Первая в США клиника по возврату исходного пола детям появится в штате Техас. Об этом заявил генеральный прокурор региона. По его словам, учреждение будет функционировать на базе местной крупнейшей больницы для несовершеннолетних. Главная организация обязалась бесплатно оказывать услуги по обратному гендерному и половому переходу в течение 5 лет. Также больница согласилась уволить группу врачей за выполнение вмешательств у детей и подростков в прошлом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит с ценами на лекарства в Беларуси и почему стало возможно ограбление Лувра.
0: Новости.
1: Большая часть гуманитарной помощи для Беларуси поступила из США в прошлом году. Об этом стало известно по итогам встречи президента нашей страны с руководителем одной из религиозных организаций Соединенных Штатов Франклином Грэмом. По словам главы государства, американские структуры отправили две трети от общего объема средств. Александр Лукашенко поблагодарил волонтеров из США и страну в целом за такие действия. Цены на лекарства в Беларуси остаются практически неизменными. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Ведомство изучило, как менялась стоимость более чем 100 препаратов на протяжении прошлого месяца. Специалисты пришли к выводу, что цена большинства средств осталась прежней. По некоторым позициям госрегулятор заметил удешевление. Вместе с тем две организации продавали одно из лекарств по немного завышенной цене. Компаниям поручили исправить нарушения.
0: К новостям в мире.
1: Два массовых протеста прошли в столице Великобритании, Лондоне. Так, на улице мегаполиса вышли десятки тысяч сторонников ультраправого движения «Объединим королевство». Они выражали свое недовольство миграционной политикой страны и правительством в целом. Одновременно в городе состоялось пропалестинское шествие идеологических противников первой группы. Во время мероприятий общественную безопасность обеспечивали тысячи полицейских и множество единиц техники. Британские стражи закона не сообщали о нарушениях порядка. К новостям регионов. Состоялась церемония награждения лучших работников спортивной сферы Минской области. Мероприятие прошло в Молодечно. Руководство центрального региона отметило грамотами и благодарностями различных людей, в их числе учащиеся, тренеры и руководители. Также на событии подвели итоги областной спартакиады. Лучшими в своих группах стали Солигорский и Логойский районы. И в завершение выпуска стали известны новые подробности ограбления Парижского Лувра. Напомню, инцидент произошел в октябре минувшего года. Из музея украли ряд исторических украшений общей стоимостью почти в 90 миллионов евро. Недавно специалисты выяснили, что власти Франции не проверяли системы безопасности Лувра до момента ограбления. Причиной такого решения назвали отсутствие запроса со стороны самого учреждения и службы музеев европейской страны. Вместе с тем, госрегуляторы знали о проблемах с безопасностью в заведении.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Пух. И сегодня я хочу узнать, как работает Wi-Fi.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Wi-Fi – это технология, с помощью которой телефон или компьютер обменяются данными без проводов. Это происходит благодаря радиоволнам. Все строится на двух главных участниках. Первый – роутер или точка доступа. Он подключен к интернету кабелем. Роутер берет цифровой код и превращает его в невидимые радиоволны, которые разлетаются вокруг. Второй участник – твой смартфон или ноутбук. Внутри у них есть маленькая антенна. Они ловят эти волны и переводят обратно в картинки, видео и сообщения. Обычно Wi-Fi работает на двух частотах, как на двух разных дорогах. У одной волна длинная, поэтому она легко проходит сквозь стены, даже толстые. Но скорость передачи данных на ней не очень высокая. Волна на второй дороге короче, зато данные летят по ней очень быстро. Если на пути появится преграда, сигнал может ослабнуть.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Wi-Fi полезен. Ему не нужны провода. А выходить в интернет можно с любого устройства. Благодаря разным частотам он работает и сквозь стены, и на высокой скорости рядом с роутером. Это удобно для игр, учебы, просмотра видео и общения по видеосвязи. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены внедрять в нашей стране и какие виды активного отдыха любят белорусы.
0: Новости.
1: Стали известны подробности ранее анонсированных изменений в правила прохождения гостехосмотра. Речь идет о случае, когда человек покупает транспортное средство у другого лица. Корректировки предполагают, что ранее выданное разрешение продолжает действовать и для нового собственника. Однако такое новшество вступает в силу примерно через 5 месяцев. Власти изменили и другие нормы в сфере дорожного движения. Подробности можно узнать в соответствующем постановлении Совета министров на национальном правовом портале. В Беларуси намерены масштабировать передовой опыт внедрения цифровых технологий на предприятиях. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Например, ведомство рассчитывает, что отечественные организации будут гораздо активнее использовать нейросети. Также речь идет о массовом внедрении различных электронных систем и умных гаджетов. Госрегулятор ожидает, что таких подходов будут придерживаться около 70% отечественных компаний к 2030 году.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Латвии. Об этом заявили в вооруженных силах Прибалтийской республики. По информации военных, дрон покинул территорию страны. Тем не менее, воздушную опасность объявили в 5 районах на востоке государства. Для контроля ситуации привлекли боевые самолеты стран НАТО. Напомню, ранее в Латвии потерпели крушение 2 беспилотника. Инцидент привел к отставке всего правительства страны. К новостям регионов. Новобранцы подразделений Госпогранкомитета приняли присягу. Например, в Дзержинском районе клятву Родине дали более 100 человек. С таким событием солдат поздравил глава всего ведомства Константин Молостов. Он отметил, что за последние годы власти проделали немалую работу по обновлению охранной системы отечественной границы. Внимание уделили и созданию достойных условий для несения службы личным составом. Потому высокопоставленный офицер призвал солдат быть надежными защитниками Беларуси на ее первых рубежах обороны. И в завершение выпуска. Самым популярным видом активного отдыха в Беларуси стали сплавы на байдарках. Об этом рассказали в Республиканском союзе туристической индустрии. В ведомстве считают, что люди выбирают такое направление за счет ряда факторов. В их числе распространенность довольно легких лодок. Они хорошо показывают себя на разных маршрутах. Также их легко переносить. На второе место в части популярности специалисты ставят велосипедные прогулки.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись» прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: 53-летняя Кэмерон Диаз в третий раз стала мамой. У нее родился сын. Радостную новость сообщил в соцсетях ее супруг Бенджи Мэдден. Он также раскрыл имя малыша. Теперь у них старшая дочь Редекс, средний сын Кардинал и младшенький Наутас. Гарри Стайлз сделал предложение Зои Кравиц. Недавно дочь Лени Кравица попала в объектив фотографов с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Источник из близкого окружения пары сообщил, что свадьба знаменитостей действительно не за горами. Гарри сделал предложение Зои спустя 8 месяцев после начала отношений. Для Стайлза эта помолвка первая в жизни. Зои Кравиц ранее уже была замужем за актером Карлом Глусманом. Однако в 2021 году супруги развелись. После развода актриса начала отношения с Ченнингом Татумом. Она пригласила его на роль в своем дебютном фильме «Подай знак». Пара была помолвлена, но в 2024 году знаменитости шокировали поклонников известием о расставании. Ну ничего себе, какая она легкая оказалась на замужеский подъем. Замуж почти каждые 2 года планирует выходить. Отца и ее муж Тинейдж готовятся стать родителями в первый раз. С выходом нового альбома певица призналась в своей беременности. Она опубликовала снимок УЗИ в социальных сетях, чем и рассекретила свое положение.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Весна цветет на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, когда наступят длинные выходные и что помогает побороть депрессию.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси уточнило механизмы действия гражданско-правовых договоров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ описывает порядок взыскания невыплаченных вознаграждений из заключаемых соглашений. Например, требование о выплате денег будет создавать Департамент государственной инспекции труда. Собирать средства с должников поручают органам принудительного исполнения. Белорусы смогут отдыхать 3 дня подряд в июле. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что речь идет о 3, 4 и 5 числах месяца. Такой период получится благодаря празднованию Дня независимости нашей страны. Переносов рабочих дней не будет. Отмечу, что еще раз 3 выходных подряд образуются только в декабре в рамках празднования католического Рождества.
0: К новостям в мире.
1: США намерены вдвое ускорить темпы строительства атомных подводных лодок. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По информации журналистов, официальный Вашингтон планирует выпускать не меньше 3 таких субмарин каждый финансовый год. План рассчитан на следующие 5 лет. Американские военные считают, что на создание боевых средств понадобится около 125 миллиардов долларов. Отмечу, что за последние 10 лет верфи США в среднем строили 1 подлодку и начинали возводить 2-ю. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов вновь действуют почти на всей территории Минской области. Пока что такие меры не ввели власти только Березинского и Мядельского районов. Местные зеленые массивы можно посещать свободно. Однако в леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Денежная поддержка может снижать симптомы депрессии и тревоги. Так считает группа ученых из США. Они проанализировали ряд работ о связи бедности и психических расстройств. Исследователи пришли к выводу, что недостаток финансовых ресурсов вызывает депрессию и тревогу. В свою очередь, такие состояния затрудняют заработок средств, что еще сильнее усложняет ситуацию. Специалисты уверены, если у человека появляется денежная поддержка, то в ряде случаев его психика получает возможность восстановиться.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сейчас поп-музыка перестанет быть фоном, а погрузит нас в разговор с самим собой. Тонут миллионы, и, честно, утонуть в этом звуке одно удовольствие. Сегодня разбираем трек «Тону» от Holy Flame.

0: Сам артист признается, он вырос на разной музыке, и теперь его песни — это смесь души и звука, где честность превыше всего. Это не просто хит о любви, это погружение в эмоции. Мелодия обволакивает, голос звучит чисто и искренне, а простые, но глубокие слова цепляют, потому что каждый хоть раз чувствовал нечто похожее.
1: Что по рекордам?
0: За первые недели после релиза трек собрал миллионы прослушиваний на всех стримингах. «Тону» ворвался в топ-чарты Apple Music и ВК-музыки. Но главная магия происходит в соцсетях. Под эту песню снимают тысячи тиктоков и рилсов. И это не просто хайп, это искренний отклик, который дороже любых лайков. Иногда глубже всего оказываются не океаны, а глаза другого человека. Настоящие чувства топят сильнее любой волны, а мелодия становится спасательным кругом для уставшего сердца. Давайте ощутим трепет влюбленности на белорусском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Весна. Время обновлений на МВ-радио.

Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Только хиты. Ловим ритм.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как обновляют дороги в Беларуси и что не стоит есть детям.
0: Новости.
1: В Беларуси живет более 120 тысяч многодетных семей. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Андрей Лабович. По его словам, чаще всего такие ячейки общества воспитывают трех ребят. Тем не менее, у некоторых родителей есть 5 и 10 детей. Глава ведомства отметил, многодетные семьи обычно активно участвуют в общественной жизни своих регионов. Например, они занимаются спортом, творчеством и присоединяются к различным олимпиадам. Около 30 километров дорог с цементобетонным покрытием намерены ввести в эксплуатацию в Беларуси до конца года. Такой информацией поделились в Министерстве транспорта. В ведомстве отметили, что речь идет о двух участках путей сообщения. Первый из них – отрезок дороги Р-53 от Жодино до Борисова. Также работы идут на трассе М-10 в районе Речицы. Специалисты подчеркивают, объемы создания цементобетонного покрытия в Беларуси постепенно растут.
0: К новостям в мире.
1: Власти России приветствуют потенциальное желание стран Европы вести переговоры с официальной Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, обсуждение такой темы среди западных государств вызывает интерес Кремля. Представитель политика надеется, что страны региона в итоге выработают практичный подход к взаимодействию с Россией. Напомню, ранее президент Финляндии Александр Стуб рассказал, государства Европы обсуждают необходимость ведения прямого диалога с Москвой. К новостям регионов. Депутаты Нижней палаты парламента Беларуси проведут личные приемы граждан в своих избирательных округах на предстоящей неделе. В рамках встреч с населением законодатели также коснутся ряда тем, в их числе корректировки земельного законодательства и новые направления туризма. Событие затронет и Минскую область. Например, в Крупском районе обсудить вопросы с избранным депутатом можно будет в городском поселке Бобр и агрогородке Апчуга во вторник. И в завершение выпуска. Ультраобработанные продукты питания могут вызывать астму у детей. Так считает группа ученых из Испании. Они наблюдали за состоянием примерно 700 ребят на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, чем больше юные участники эксперимента ели такой пищи, как сладкие хлопья и снеки, тем выше у них был риск развития проблем с дыхательной системой. Сильнее всего эффект проявлялся у тех детей, что получали треть калорий именно от ультраобработанной еды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Рассада, дача, майский жук. Весенние выходные на МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие машины предпочитают белорусы и что кофе может делать с телом человека.
0: Новости.
1: Почти 154 тысячи депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года. Жители Беларуси ввезли практически 40 тысяч подержанных машин из-за рубежа. Такой информацией за 4 месяца этого года поделились в Национальной автомобильной ассоциации. По словам специалистов, средний возраст импортируемого транспорта составляет 6 лет. Чаще всего люди стараются приобрести кроссоверы и внедорожники из США и Европы. Отмечу, что объемы ввоза подержанных авто вдвое превышают количество новых проданных машин.
0: К новостям в мире.
1: США выдвинули Ирану 5 новых условий для возобновления мирных переговоров. Об этом пишет одно из крупнейших информагентств Исламской Республики «Фарс». Например, официальный Вашингтон требует от Тегерана отказаться от выплат любых компенсаций за причиненный ущерб Соединенных Штатов. Также Белый дом желает, чтобы Иран оставил работать только один из своих ядерных объектов. Власти Исламской Республики пока не комментировали такую информацию. Новостям регионов. Поиски пожилой женщины идут в Крупском районе. В спасательных работах участвуют около 80 человек и большое количество техники. Волонтеры и представители различных ведомств изучают множество участков у местной реки Бобр. Также спасатели обследуют акваторию за дамбой в черте Крупок и другие потенциальные места нахождения человека. Пока что специалисты не нашли следов пожилой женщины. Отмечу, что о ее исчезновении стало известно около 2 недель назад. И в завершение выпуска. Умеренное потребление кофеина может снижать риск развития деменции. Так считает группа ученых из США. Они изучали состояние около 130 тысяч американских медиков на протяжении долгого времени. Специалисты пришли к выводу, что употребление от 1 до 3 чашек кофе в день уменьшает риск развития недуга. В некоторых случаях снижение вероятности образования деменции достигала 35%. Ученые считают, что кофеин оказывает такой эффект за счет блокировки одного соединения. Оно ухудшает работу мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 24 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Есть ли среди наших слушателей гордые владельцы двухколесных, они же мотоциклы? Уверен, что есть. Я с вами. Как бы меня кто ни склонял к покупке авто, я все равно смотрю на мото. Это у меня в крови. Но, как вы поняли, пока что все еще я в раздумьях. И вот почему.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Сезонность. Это каким смельчаком нужно быть, чтобы гонять на мотоцикле зимой или в непогоду? Сплошной риск для себя и для участников движения. Но если уж и экипироваться к погоде, то обмундирование тоже менять стоит. А оно дорогое. Добавим сюда, что даже несмотря на всевозможные чехлы для защиты мотоцикла, пока он простаивает на парковке, работают они не идеально, так что дополнительные траты.
0: Автосовет.
2: Социум. Будем откровенны. Когда вы в час ночи слышите рев двигателя на высоких нотах, вы готовы получить разрешение на ношение огнестрела. Конечно, не все такие, и грести всех под одну гребенку всегда гиблое дело. Но стереотипы, к сожалению, работают именно так.
0: Автонавигатор.
2: Цена на аппарат. По сравнению с ценами на тачку, конечно, это несерьезно, но даже старенькая Honda стоит от 3 козелени, что весьма кусается. Комплектующие могут для вас стать настоящим кошмаром и поводом для микрокредита. Ну, или микроинфаркта. Так что, если уж и надумали, то готовьте 5000 американских, и это только на первый сезон. Таковы реалии. А урвать винтажные Минчики, Уралы, Днепры, да какой владелец их продаст?
0: Внимание! Впереди личное мнение.
2: И, пожалуй, главный минус. Чертовски опасно это. Мотоциклы. Статистика говорит сама за себя. Даже движение на скорости 60-80 км в час – это очень быстро. И одно неверное движение или реакция, которая бывает подводит, может закончиться для вас летально. Ну и, конечно, от меня личный минус как бонус. У тещи с дачи много картофеля за раз не увезти.
0: Автонавигатор.
2: Это мы прошлись по минусам. Ну, а что же по плюсам, спросите вы? Давайте поговорим об этом в следующем выпуске. Ну а пока с вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». До скорого!
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор»

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

ручьи, подснежники, капель. Весенние выходные на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

ящик.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама @mvolna.by.
4: Everyone's tired. Tensions are thick, stuck in the rat race, so over it.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Thank you.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Возможны дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 13 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.